Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Руси. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 5, сегодня днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. Двое получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. Решить проблему с топливом в Свердловской области помогут федеральные власти. Из-за нарушения баланса на рынке нефтепродуктов было принято решение скорректировать объемы поставок в наш регион. Ситуацию с бензином губернатор Денис Паслер обсудил с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. И он поддержал предложение региональных властей по увеличению лимитов поставки. В связи с временным дефицитом региональные власти попросили Минэнерго перераспределить поставки между «Лукойлом» и «Газпромнефтью». Это поможет снизить ажиотаж и количество очередей на АЗС, пишет «Комсомольская правда». Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Перед 1 сентября аферисты вымогают деньги у родителей в школьных чатах. Злоумышленники организуют фейковые сборы от имени других родителей или администрации школ, пишет газета «Ру». Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют дополнительно уточнять информацию о различных сборах у учителей или родительского комитета. Кроме того, если пришла ссылка якобы от школы, нужную информацию безопаснее открыть через официальный сайт учебного заведения. В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Издревле считалось, что союзы, заключенные в эту пору, получают благословение самой природы, сообщили в управлении ЗАГС по Свердловской области. Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Свадьбу в августе связывают с достатком, верностью и крепкими чувствами. Доллар на вторник 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: В центре Екатеринбурга плюс 5, за окном солнечное, но уже осеннее утро. Сегодня добавится еще тепла и будет сухо. В общем-то, прекрасная погода для начала нового учебного года. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и до плюс 16.
2: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже 1 сентября. Начинается календарная осень. За окном солнечно и свежо. Всего плюс 5. Днем до плюс 16. Прекрасная погода для начала нового учебного года. Сегодня 1 сентября. И немножко адреналин у тех, кто отправляется в школу даже не в первый раз. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си. А мы пока посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга, которые в основном свободные. Пробки в районе заправок никуда не делись. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Самая большая пробка сейчас на Большакова от 8 марта до Московской, точнее до Шейнтмана и немножко по Шейнтмана, понимаете почему. Еще небольшие затруднения на Бакинске-Комиссаров от Кировоградской до Победы, на Восточной от Куйбышева до Малышева и на Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады и на Сибирском тракте от Базового переулка до Лесотехнического университета. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 5. Сегодня днем до плюс 16 и без осадков. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы. День практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы. Возможны иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы. Обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Сегодня 1 сентября, и будет много историй про начало нового учебного года. В Японии, например, тоже начинается новый учебный год, и в этот раз в Японии отменяется очень много абсурдных школьных правил. Сколько теперь можно носить покемонов на японских школьных рюкзаках? И не только покемонов. Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 сегодня днем до плюс 16 и без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
0: Ну а тем, кто отправляется сегодня в школу, пожелаем хорошего учебного года. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего вторника.
4: Реклама.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
7: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланч и себе, и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
8: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
13: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold. 499,99 за 190 граммов от двух штук. Печенье сдобное, творожное. Режь хлеб. 99,99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
14: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
15: Ну, а ты?
14: А я ему: стоп, не будем торопить события.
16: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
14: Так о чем мы?
16: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7:30 в Екатеринбурге, в центре города +6, днем до +16, а самое главное сегодня без дождей. Сейчас на Радио Си новости, Елена Пипия.
1: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга +6 градусов. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и +14-16. В Краснотурьинске +13-15. В Первоуральске +12-14. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле +11-13.
2: Реклама. Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начинается осень и начинается новый учебный год. 7.40 в Якиморге, в центре города плюс 6, днем до плюс 16. Где сегодня отмечается День Золотой Акации? Что в ней полезного, чем она знаменита, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-2-36-93.
3: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нива» 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Добрый день.
13: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
12: Такого не существует.
13: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
14: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
15: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Московской от объездной до Волгоградской. На объездной от Московской до пешеходного перехода. На Большакова от Сурикова до Московской. На Серафима Дерябиной от Гурзуфской до Шаумяна. И на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина из центра, Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
17: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 7:49 в центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня днем до плюс 16. И самое главное, что без дождей. Прекрасное, сухое, солнечное начало учебного года и начало календарной осени. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево сплошь покрыто ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество – танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло – отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Радио «Си».

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,8, в центре плюс 7. К нам пришло потепление. Об этом на Радио Си поподробнее в новостях через 5 минут. А еще узнаем, какой подарок для учителей к 1 сентября приготовил Свердловский областной краеведческий музей. Ну а после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103,7. Через минуту музыка понятная без слов. На Радио Си.
1: Реклама. Дочь из талисмана еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервы

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: 103.7 FM. Радио «Сити».
5: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре +7, днем до +16. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Виза, Вторчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Един. Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки, пишет портал «Сигнал». После заморозков на Среднем Урале началось потепление, а сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге +15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до +23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время, написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.

0: Ленинский Паривит.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 7, на улице сегодня солнечно и относительно тепло. Самое главное, что сегодня будет сухо, без дождей, переменная облачность преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, и сегодня 1 сентября днем до плюс 16.
3: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
3: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радиоси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 1 сентября. Начинается календарная осень и начинается новый учебный год. 8:09 в Химорге. С погодой нам сегодня явно повезло. На улице солнечно, относительно тепло, плюс 7, днем будет до плюс 16 и без дождей. А прямо сейчас на Радио Си нам снова везет, потому что начинается вкусная игра. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Чтобы получить промокод, нужно просто дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем вы хотите поделиться вкусным подарком, кого хотите угостить или, может быть, поздравить. Сегодня вот и повод есть прекрасный, 1 сентября. Очень простые и приятные условия. Выполняете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов будет вашим. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Дозваниваетесь и называете адресата, с кем бы вы хотели поделиться промокодом. Звоните прямо сейчас, игра начинается.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское. 169,99 за 180 граммов от двух штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытище, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
10: Реклама «Дом культурный». ООО «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на Московской от Обезной до Волгоградской, на Сибирском тракте от Буторина до Базового, в Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Титово от Братской до Рижского переулка и самая длинная пробка на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов перед железнодорожной эстакадой. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону ВИЗа, Репина в обе стороны и Московская в центр.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8:20 у нас проходит вкусная игра, где нужно просто дозвониться и назвать адресата, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей. У нас уже есть звонок.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Я хотела поучаствовать...
0: Во вкусной игре.
1: Да, все правильно.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Тань, ну что, рассказывайте, кому, с кем хотели бы разделить прекрасный промокод на 3000 рублей от Яндекс.Еды?
1: Ну, я бы разделила со своей семьей, у меня внук пошел в первый класс.
0: Адресат внук, да, значит, у нас?
1: Да.
0: А если бы не 1 сентября, все равно бы разделили с ним промокод?
1: Конечно, все равно бы разделила со своей семьей.
0: А вы чего на 1 сентября не провожаете своего внука?
1: Ну, я пока на работе.
0: Сегодня очень хорошо с погодой, да, для 1 сентября?
1: Сухо, солнечно. Пусть будет, чтобы линейки прошли мирно, благополучно у всех первоклассников.
0: Тань, а вашего внука как зовут?
1: Кирилл.
0: Таня, я вас поздравляю. Поздравляю Кирилла, который сегодня неожиданно от бабушки что-то приятное получит. Таня, а вы получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.
1: Благодарю вас. Большое огромное вам спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра у нас снова будет вкусная игра, а буквально минут через 5, может быть 7, на Радио Си начнем определять играющую дату. В день рождения каждый день телефон Радио Си вам снова пригодится, 235-103-7. Ну а прямо сейчас поговорим про детей, которые отправляются в школу, а самое главное, узнаем 5 признаков, по которым можно определить, насколько тяжело ребенку после каникул переключаться в школьный режим.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени, у него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал – самый тонкий. Ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
0: Учебный год начинается всегда и для детей, и для их родителей. Такое правило уже работает годами. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо. ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
7: Главное деловое событие осени в Тюмени.
8: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
7: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
8: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
7: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
8: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС. ОЦМС. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
9: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
10: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
14: Телефон рекламной службы 235 09 05.
15: Радио Си.

0: Радио СИ «Золотые хиты». 8.29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. На Радио СИ начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. И, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль «О люди, люди», который принесет нас немного в атмосферу чеховской провинции. Спектакль для лиц старше 16 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 12 октября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 12 октября. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон радио ИСИ 235-103.7. В игре 12 октября. А сейчас на радио ИСИ новости. Елена Пипия.
1: Доброе утро. Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Силуанов уже встретился с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Синоптики пообещали на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября температура днем может подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание, и после 24 сентября возможны дожди со снегом. Главный романтический герой 90-х накануне отметил день рождения. Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Один из самых известных и востребованных актеров Голливуда родился 31 августа 1949 года. В кино дебютировал в начале 70-х, и сразу его карьера пошла вверх. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 12-14. В Асбесте плюс 11-13.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
3: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня на Радио Си многие песни даже про 1 сентября, как будто бы только что замечательная песня про Education, если понимаете, о чем речь. На Радио Си у нас проходит игра «День рождения каждый день», и до нас уже дозвонилась Симыкина Елена. Лена уже с нами на связи. Лен, а вы чего не в школе, не на линейке?
1: У меня уже взрослый сын.
0: Уже закончил школу?
1: Да.
0: Угу. Давно?
1: Давно, 27 лет.
0: Лен, ну сегодня у вас тогда просто начинается прекрасный осенний день.
1: Да, замечательный.
0: Осень любите, еще и осенью родились сами, да?
1: Да.
0: А еще любите, наверное, получать подарки от Радио Си?
1: Конечно.
0: Как вам насчет спектаклей, театров?
1: О, я очень люблю театры.
0: Тогда с удовольствием, с двойным удовольствием вручаю вам приз. Получаете пару билетов на спектакль «О, люди, люди».
1: Спасибо большое.
0: На здоровье.
1: Я очень рада.
0: Буквально еще пару слов о самом спектакле, информация на правах рекламы. Спектакль принесет вас в атмосферу чеховской провинции конца 19 века. Вас ждет калейдоскоп коротких, смешных и нелепых историй по ранним рассказам Чехова. Ну а в связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров. Так что этот спектакль пройдет на сцене Дома офицеров уже 4 сентября для зрителей старше 16 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: Завтра снова поиграем в день рождения каждый день. Играем мы каждое буднее утро на Радио Си. И снова разыграем билеты на какой-нибудь интересный спектакль.

0: Радиоси с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начинается календарная осень и начинается новый учебный год. В Октябрьске без 29, в центре города плюс 7, днем до плюс 16 и без дождей. Минут через 5 на Радиоси узнаем, какой секрет в свое время украли у китайцев и когда начался, можно сказать, промышленный шпионаж. Поговорим даже об этом минут через 5 на Радиоси.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
12: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри и Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Московской от Объездной до Волгоградской, на Космонавтов от Артинской до Завокзальной, на Титова от Братской до Рижского переулка, на Сибирском тракте от Буторина до Лестехнического университета и на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ, Репина в центр и Московская тоже в центр.
1: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. На часах 8.47 в центре Екатеринбурга плюс 7, днем до плюс 16. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1700

0: украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне, и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
1: Реклама.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
1: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
2: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
1: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си.

радиусе с вами на часах 8.56 в центре Екатеринбурга плюс 8. Сколько в прошедшем августе было свадеб в Свердловской области, об этом на радиусе в новостях через пару минут. А еще узнаем, что Таиланд ужесточает безвизовое пребывание в стране, но в то же время появляется услуга платного продления безвизового пребывания. Подробности также на радиусе в новостях через пару минут. После новостей с 9 до 10 на радиусе будем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас музыка, понятная без слов, на радиусе.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 8, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Одна из причин, почему я так успешен, это то, что я со всеми нахожу общий язык, сказал Трамп. Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Силуанов уже встретился там с министром финансов США Бессентом, обсудили сотрудничество России и США и взаимодействие внутри Большой Двадцатки, рассказали ранее в российском Минфине, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге многие школы отменили публичные линейки 1 сентября. Региональное Минобразование и городские власти рекомендовали убрать линейки с открытых пространств. В образовательных учреждениях опасались, что во время торжественных церемоний будет объявлена угроза БПЛА, и к тому же на улице сегодня достаточно прохладно. Администрации ряда школ распространили через классные чаты сообщения о переносе линеек в актовые залы и без родителей. Сегодня свои двери открыли 168 екатеринбургских школ, сообщает портал «Сигнал». В Свердловской области в августе расписались более 5000 пар. Август – традиционная пора свадеб. В народном календаре этот месяц носит название «свадебник». Самыми популярными датами для регистрации брака стали 7, 8, 14 и 26 августа. Больше всего свадеб было сыграно 28 числа. Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде, спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 8, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 1 сентября, начало нового учебного года и начало календарной осени. В центре города плюс 8. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем пару билетов на спектакль, на камерный мюзикл «24 часа из жизни женщины» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня касается актрисы Зендаи. Сегодня она отмечает свое 30-летие. Одна из самых популярных сейчас актрис, где она только не снимается. Вот недавно смотрел с ней фильм «Драма». Удивительное кино, очень драматичное, очень необычное. Конечно, многие ее видели в фильме «Дюна», «Человек-паук», «Одиссея». И вот не так давно в интервью Зендая рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. И кто же это, как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Попробуйте предположить. Сегодня говорим про Зендаю, знаменитую актрису. Поздравляем ее заочно с днем рождения. И не так давно Зендая в интервью рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. Кто же это? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. 16+.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Большакова от Сурикова до Московской, на Титова от Братской до Рижского переулка, на Норильской от проезжей до железнодорожного переезда, на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады, и самая большая пробка сейчас на Сибирском тракте от Восточной до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина из центра, Ленина в сторону УПИ.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.15 в центре Екатеринбурга плюс 8. А сейчас на Радио Си гороскоп на сегодняшнее 1 сентября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся, вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя, делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи. Возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы. Будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
0: Сегодня только-только начинается новый учебный год, причем в разных местах. Какие ограничения, достаточно абсурдные, снимаются для японских школьников, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:21 в центре Екатеринбурга плюс 8. И хотя все небо над Екатеринбургом затянуто тучами, вроде бы дождя не видно. Сегодня днем до плюс 16. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Сегодня 1 сентября, день рождения у актрисы Зендеи. Сегодня она отмечает свое 30-летие. Наверняка вы ее видели в фильмах «Дюна», «Человек-паук», «Одиссея». Может быть, кто-то смотрел фильм «The Drama». И не так давно она в интервью рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. Кто же это? Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я бы хотела на вопрос ответить.
0: Давайте попробуем. Какой вариант у вас?
1: Я думаю, что это животные.
0: А какие?
1: Ну, домашние. Скорее всего, вот кошки и собаки.
0: Как вы думаете, почему Зендея именно такой ответ сказала?
1: Ну, потому что животные чувствуют людей. Чувствуют, хороший человек или плохой.
0: Угу.
1: У меня просто у самой много собак, поэтому
0: так.
1: Вот такой вариант ответа.
0: Так, может быть, и Зендея про себя то же самое сказала?
1: Возможно, я просто волонтер, и как бы поэтому...
0: Ага. Ну, давайте еще раз попробуем точно ответить на невероятный вопрос. Кто же безошибочно разбирается в людях?
1: Собаки.
0: Собаки! У Зендеи миниатюрный резеншнауцер по кличке Нуар, и именно вот про него она так и сказала. Речь про собак, конечно, разгадали. Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо огромное.
0: Просто домашних животных может быть много, а вот собаки, по мнению Зендеи, да, разбираются.
1: Собаки – моя жизнь. Там вот другого варианта не может быть.
0: Это как понять? Расскажите подробнее.
1: Ну, я свою жизнь посвящаю им, поэтому как бы так.
0: А что значит посвящаете?
1: Ну, я их спасаю, лечу, пристраиваю.
0: Вы в приюте?
1: Новые дома на улице. Нет, я сама по себе. Просто я живу в частном доме, и у меня позволяет возможность территориально, чтобы их...
0: Приютить.
1: Не на цепях, не в будках, да.
0: Здорово. Как вас зовут?
1: Бегают. Меня Венера.
0: Венера, поздравляю вас. Очень удивительная история. Слушайте, а сколько у вас собак сейчас?
1: На данный момент 16 собак и 2 кота.
0: Вот это да. Слушайте, ну это хорошо, что у вас такой дом есть.
1: И мы не унываем. Счастливо живем.
0: Слушайте, ну прям вот с собакам вашим точно повезло с вами.
1: Это да, у них даже есть бассейн.
0: Так, то есть собаки у вас пьют джуз, прямо не выходя из бассейна?
1: Ну, когда было жарко, да, купались. Ну и пруд у нас неподалеку. Мы живем в Невском городском округе. То есть здесь хорошо есть пруд рядом.
0: Да.
1: Поэтому летом я вожу их купаться туда.
0: Круто.
1: Да.
0: Венера, сегодня для себя еще кое-что получите от Радио Си. Пара билетов на спектакль «24 часа из жизни женщины».
1: Спасибо.
0: А сейчас немного про спектакль. Информация на правах рекламы. Это камерный мюзикл, поставленный Ниной Чусовой по мотивам психологической новеллы Стефана Цвейга. Спектакль состоится 18 сентября на малой сцене Мускомедии для зрителей старше 16 лет.
1: Я, Венера Ершова, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
0: Всем, кто отправляется сегодня в школу, и детям, и родителям пожелаем успехов в учебе. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: на радио ИСИ музыкальные новинки с самого утра. На часах 9:29, в центре города плюс 8, днем до плюс 16. На радио ИСИ новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Власти Екатеринбурга обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атак БПЛА домах в кратчайшие сроки. Напомню, повреждения накануне утром получили 3 многоквартирных дома. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга жалуются на отсутствие горячей воды. В компании Т-Плюс пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Решить проблему обещают ко 2-3 сентября, пишет Е1. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 8. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16. В Краснотурьинске плюс 13-15. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 11-13. В Первоуральске плюс 12-14.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. В Эхимбурге без 20.10. Именно 20 назад на Радио ИСИ мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня поздравляли заочно актрису Зендею с днем рождения. Сегодня 1 сентября отмечает свое 30-летие. Очень популярная сейчас актриса. Снимается много где. И в «Дюне», и в «Человеке-пауке», и в «Одиссее». И не так давно в интервью она рассказала, кто, по ее мнению, безошибочно разбирается в людях. Мы пытались тоже это угадать. И выяснили достаточно быстро, что речь шла про собак. Собаки, по ее мнению, очень хорошо, безошибочно разбираются в людях. У самой Зендеи целых 3 собаки, и, как меня справедливо поправили, у нее цвергшнауцер сейчас, такой миниатюрный шнауцер по кличке Нун. Это такая собака, черная собака с большими бровями и, можно сказать, большой бородой. Новый невероятный вопрос на Радио ИСИ. Будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
4: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное, 20 таблеток.
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри и Теннет» автоцентр «Июли». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Большакова от 8 марта до Московской, на Сибирском тракте от Буторина до Базового, на Челюскинцев от Свердлова до Восточной, на Егоршинском подходе от Малышева до улицы Отдыха и на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Самые загруженные магистрали Восточная в сторону ЖД вокзала, Челюскинцев в сторону ЖД вокзала и Ленина в сторону Виза.
1: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8, днем до плюс 16. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, где сегодня отмечается День Золотой Акации. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».

австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Радио «Си».

Радио ИСИ, золотые хиты. 9.57. В Екатеринбурге сколько на среднем Урале учится первоклассников? Об этом на Радио ИСИ в новостях через пару минут. А еще узнаем, кто по статистике больше ждал 1 сентября, женщины или мужчины, и кто в детстве 1 сентября не любил. А сейчас на Радио ИСИ музыка, понятная без слов.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 9, днем до плюс 16. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. В Свердловской области с начала этого года зарегистрировали 5 новых малых и средних предприятий, специализирующихся на производстве беспилотников. Регион вошел в пятерку субъектов России по числу новых компаний такого профиля. Всего в России с начала года появилось 123 таких предприятия. Больше всего в Москве и Московской области, далее идет Ростовская область, Свердловская и за ней Нижегородская область, сообщает агентство ЯН. При пожаре в Екатеринбургской многоэтажке погиб человек. Трагедия случилась накануне на улице Короленко. Сигнал о пожаре в МЧС поступил в 12:22. Горела квартира на 6-м этаже 9-этажки. Там повреждено имущество на площади 2 квадратных метра. В тушении огня были задействованы 8 пожарных, 3 единицы техники. Через 15 минут открытое горение было ликвидировано. Еще через 15 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, пишет «Комсомольская правда». Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем знаний. Глава региона дал напутствие школьникам и студентам, а также поблагодарил педагогов, сообщает Департамент информполитики. Всего на Среднем Урале обучается свыше 550 тысяч школьников, среди которых 43 тысячи первоклассников. Число студентов среднего, профессионального и высшего образования превышает 250 тысяч человек. Денис Паслер пожелал уральцам яркого и интересного учебного года, а также новых достижений и открытий. Каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. Очень ждали День знаний 15 человек из 100. Это показал опрос сервиса Superjob. Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. Женщины, чаще мужчин, признавались, что очень ждали 1 сентября в детстве. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили и узнаем, что чаще всего в своих машинах водители отключают.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sensens White. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть ли функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так. Лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.
0: Всегда пытаемся найти устройства, которые нам помогают легче жить и управлять, например, автомобилем. Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника. По каким признакам можно понять, что школьнику очень сложно перейти от режима каникулы в режим школа? Об этих признаках поговорим минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Right, Snap.
1: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Розалин, песня Snap, а впереди Крис де Бург, Lady in Red. На часах 10:18, сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, и признаки, по которым можно догадаться, что школьнику тяжело начинать учебный год.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне. Ну а если тревога затянется, не бойтесь мягко предложить помощь школьного психолога.
1: С началом нового учебного года начинают учиться и дети, а самое главное – их родители. Как бы там ни было, поздравляю вас с началом нового учебного года. Радио Си с вами. Хорошего вам вторника.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим только что Евапольна. На часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 9, днем до плюс 16. Впереди Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. А прямо сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Елена Пипия, Радио Си.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня в течение дня переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16. В Каменске-Уральском и в Полевском плюс 12-14. В Асбесте плюс 11-13.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыкальные новинки. Это One Republic, Need Your Love. В Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 9. Сегодня вторник, 1 сентября, и уже минут через 5 на радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем, с чего, можно сказать, начинался промышленный шпионаж. Поговорим даже об этом минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
3: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Эхтеморге без 15.11, в центре плюс 9, а днем до плюс 16. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября 1712 года француз Франсуа Ксавье Дантриколь отправил из Китая на родину письмо с секретом изготовления китайского фарфора. Так миссионер-иезуит стал родоначальником промышленного шпионажа. Дантриколь служил в китайском городе Цзиндэджэнь, который считался фарфоровой столицей. Династия Цин тщательно берегла секрет фарфора, за разглашение грозила казнь. Дантриколь был очень осторожен, никогда не задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним.
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду и плюс 14-16.
1: Реклама.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
1: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
1: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
2: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
1: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты, это Scorpions, Lonely Nights. С наступлением нового учебного года каждый вечер, каждая ночь становится особенной. Ну и к тому же с началом календарной осени тоже немного все меняется. С вами Андрей Королев, на часах 11.10. Хорошего дня вам. Впереди у нас много прекрасной музыки. Послушаем одну из музыкальных новинок. Это Тейм Импала и Дженни с хитом «Дракула». А уже через минуту Алиса, Веретено на Радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
2: У Папа Джонс Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радио СИ Полин Гагарина с песней «Спектакль окончен». 11.31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10. За окном прекрасная для начала осени погода и для начала учебного года тоже. Сегодня днем будет до плюс 16. У нас впереди Imagine Dragons «Thunder». А прямо сейчас на радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Власти Екатеринбурга обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атак БПЛА домах в кратчайшие сроки. Напомню, повреждения накануне утром получили 3 многоквартирных дома. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга жалуются на отсутствие горячей воды. В компании Т-Плюс пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Решить проблему обещают ко 2-3 сентября, пишет Е1. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду и плюс 14-16.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио ИСИ «Дайдо Лайф Форенд». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ. Три песни, с помощью которых можно совершить небольшое музыкальное путешествие во времени. В этом выпуске у нас Долорес Риордан, чуть раньше Уоррен Джи. И музыкальные цитаты из оперы «Князь Игорь». А откроют золотую коллекцию Тина Тернер «The Best».
1: Золотая коллекция радио ИСИ.
0: Спонсор золотой коллекции радио ИСИ ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Люси, Долрус Риордан, Ordinary Day в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов и мелодия песни «Реалити» на Радио Си.

0: Вы слушаете радио ИСИ на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио ИСИ новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Добрый день. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. С жуткого происшествия началось 1 сентября в одной из школ Красноярского края. В городе Канске во время торжественной линейки семиклассница напала на учителей. Как рассказали очевидцы случившегося, девочка сначала распылила перцовый баллончик, потом начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар, подожгла дверь в учреждение. В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. К зданию школы приехала полиция, скорая, реанимация. После случившегося линейку в школе отменили, сообщает красноярский портал «Проспект Мира». Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Виза, Вторчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Е1. Екатеринбуржцев ждет неделя настоящего летнего тепла, почти без осадков. Начиная с 3 сентября воздух в отдельные дни будет прогреваться до плюс 25. Уже завтра днем, после холодной ночи, возможно, даже с заморозками, Уралгидромет обещает плюс 20, а 3 сентября 24. Самым жарким днем первой декады, по прогнозам Росгидромета, станет 4 сентября, когда будет плюс 25. На градус прохладнее, до 24 будет в выходные 5-6. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночами также будет относительно тепло, плюс 13-14. А вот в начале следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник синоптики обещают плюс 21-23, во вторник уже 18 и пойдут дожди. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Грегуар Рю де Затуаль. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 1 сентября на календаре, на часах 12:10, и далее на радио Зи. Кино.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Правильно. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успею.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
4: Радио Си.
5: Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если его можно с кем-то разделить. Так и во вкусной игре на Радио Сим. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить или поздравить, и тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Играем на этой неделе по будням после 8 утра. Подробности на сайте radiosi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.17. Делен Радио Си, Дэвид Гетта и Сиа с хитом Flames. А прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда. А фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: вами Радио Зи на 103.7 FM и только что группа 30 февраля. На часах 12:30 на Радио Зи новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает выплату алиментов детям до 23 лет, если они очно учатся в колледже или вузе. Об этом сообщает общественная служба новостей. В Екатеринбурге в обновленном роддоме 40-й больницы появились на свет первые малыши. Мамы и новорожденные протестировали новые палаты, выполненные в так называемом салютогенном дизайне, который позволяет создать в пространстве естественную комфортную среду, сообщает «Новый день». Жительница Серова стала очередной жертвой телефонных мошенников. Интернет-знакомый посоветовал ей брокера, который якобы помогает хорошо заработать. Женщина поверила и потеряла в итоге более 2,5 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда». Лариса Долина купила новую квартиру. Новое жилье в элитном ЖК обошлось певице дороже, чем проданная со скандалом Полине Лурье предыдущая квартира. За новое жилье Долина заплатила 250 миллионов рублей и оформила недвижимость на дочь, пишет телеграм-канал «Шот». Елена Пипия, Радио Си.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница на Заводской 33». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в среду без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5. И завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. Новая больница – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: Новая больница. Спасаем жизни. Сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Бибер Эксэм, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Рикстон, еще Майкл Джексон с «Песней земли». И в самом начале «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
7: ООО УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
9: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Шакира». В следующем часе не пропустить розыгрыш билетов на футбол. Еще впереди на радио «Зия» Эми Макдональд. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. США так и не приступили к очередному пакету антироссийских санкций. Инициативу покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов-экстремистов, ранее одобрил Сенат, но сейчас она застряла в Нижней палате из-за значительного сопротивления и демократов, и республиканцев, пишет издание «Политика». После летних каникул руководство республиканцев не включило проект в список приоритетных для голосования. Документ предусматривает не только персональные ограничения, но и введение 100% пошлин на товары из стран крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Китай и Индию, а также 500% тарифы на весь импорт из России в США. Критики инициативы предупреждают, что ее принятие ударит по американской экономике и осложнит отношения с Пекином и Нью-Дели. Жильцы одного из домов в Екатеринбурге, атакованных беспилотниками 31 августа, рассказали Е1, как идут работы по восстановлению. По их словам, людей начали пропускать в квартиры накануне вечером. Пострадавшие сейчас готовят к управляющей компании заявки на замену окон. Жильцы также готовят заявление в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела и получения выплат за ущерб. В домовом чате многие поддерживают пострадавших, предлагают вещи и место, где можно остановиться. Пишет Е1. Массовые сообщения о минировании зданий фиксируют сегодня в России. Все сигналы оказались ложными. Такие сообщения сегодня получали, в частности, жители Ямала. Региональные власти заявили, что все здания оперативно проверяются в установленном порядке. По итогам проверок ни одна из угроз не подтвердилась. Подобные вбросы в правительстве назвали целенаправленной провокацией. Фейковые сообщения о минировании школ, детских садов, больниц распространяются сегодня также в Пермском крае, на Алтае и в Кемеровской области, сообщает Уралинформбюро. Екатеринбургский зоопарк поднял цены на билеты. Для взрослых билет подорожал на 200 рублей и стоит теперь 700 рублей. Об этом заявили представители зоопарка. Подорожание затронуло и льготные категории. Билет для детей, студентов, посетителей старшего возраста, женщины от 55, мужчины от 60 лет, теперь обойдется в 300 рублей вместо 250. Бесплатно могут посетить зоопарк каждое первое число месяца дети, многодетные семьи, студенты-очники и доноры крови. На постоянной основе бесплатное посещение гарантировано детям до 5 лет, ветеранам, членам семей участников СВО, героям Советского Союза и России и ряду других категорий, пишет агентство «Новый день». Сентябрь – лучшее время для трудоустройства. Вероятность получить офер в это время максимальна. Об этом говорят специалисты по HR. После отпускного сезона компании запускают новые инициативы, проекты и расходуют оставшиеся бюджеты, что повышает шансы на успех соискателей, пишет газета.ру. Доллар – 86,38, евро – 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Сток». За окном в эти минуты плюс 10, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

воды нет, ни смерть, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут.

0: Это Юрий Шевчук и группа ДДТ только что на Радио 7. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. Через 10 минут не пропустите розыгрыш билетов на футбол. Еще впереди на Радио 7 Крис Ри и Арилена Ара с хитом на Энторе.
1: Реклама.
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.
0: Вкусный приз – это отличный способ поднять настроение с самого утра и не только себе. Можно угостить близких, друзей и коллег. Ведь чтобы получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов, нужно просто дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем вы хотите разделить подарок. Участвуйте во вкусной игре по будням после 8 утра. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и только что Крис Рим. Ну и прямо сейчас я разыграю пару билетов на футбол. Я напомню, в это воскресенье футбольный клуб «Урал» встречается с клубом «КамАЗ». Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений, и паспорт болельщика не нужен. Чтобы получить билеты на футбол в подарок, прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-137, и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон радио ИСИ 235-137.

0: С вами радио ИСЕ на 103.7 FM, и мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол. Нужно было первым дозвониться по номеру 235-103.7. Удалось это сделать Дарье. Дарья, приветствую. Рассказывайте, как проходит этот день у вас?
1: В делах, по городу катаемся.
0: Прекрасно. Первый день осени, значит, такой он у вас в суете, да, и в заботах.
1: Да, солнечный день замечательный.
0: Да, согласен с вами, Даш. Ну, здорово, что среди своих дел нашли таки время и дозвонились первой. Я поздравляю вас, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на футбольный матч «Урал-КамАЗ». Игра пройдет в это воскресенье. Уже есть какие-то мысли, кого возьмете с собой поболеть за наших ребят?
1: Обязательно своего молодого человека.
0: Как
1: если
0: зовут его?
1: Андрей.
0: Андрею тогда большой привет. И вас, Даша, еще раз поздравляю.
1: Благодарю. Всем привет. Передаю всем родственникам, друзьям.
0: Я напомню, матч пройдет в это воскресенье в 17.00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не нужен. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости и Елена Пипя.
2: Добрый день. Минимальный набор продуктов на одного человека в России с начала этого года подорожал на 8,5% и в июле составил в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщили в Руспродсоюзе. В Березовском начинается суд над 43-летним предпринимателем, который стрелял по детям из пневматического оружия. Инцидент произошел 6 июля. По версии следствия, фигурант стрелял из окна своего дома по группе школьников, которые шли по его земельному участку, передает Уралинформбюро. В Екатеринбурге почти на 2 месяца перекроют участок улицы Рощинская от дома 68 до 72А. Здесь будут проходить строительно-монтажные работы. Ограничения введут с 22 сентября по 18 ноября, сообщили в мэрии. Российские школьники стали больше читать. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. Интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 11, завтра в среду без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5, и завтра днем до плюс 21.
3: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
4: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Деспасито.
1: На Радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что суперхит под названием Деспасито. На часах без 15:03 самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Армин Ван Бюрен, еще Стинг и в самом начале Борис Гарнер.
2: Реклама.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
8: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-2-36-93.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
12: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
13: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-3001.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Ace of Base. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели?

0: Мотопроводов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Добрый день.
5: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Угран 110-385-001-8073.
11: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: Бобби Мэй. На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что NSYNC. На часах 16:30, далее на радио Зи Рея, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной к октябрьскому заседанию Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Сейчас делать выводы пока рано, отметили в регуляторе. Ближайшее заседание состоится 11 сентября, а следующее – 23 октября. Пострадавшие от БПЛА многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые и возводили эти дома. Их решили привлечь городские власти, сообщает РБК. В Екатеринбурге для ветеранов СВО сделали бесплатную парковку. По распоряжению мэра за ветераном будет закрепляться бесплатное машиноместо на парковке на улице Пирогова на все время участия в боевых действиях, включая лечение и восстановление после ранений, пишет Е1. Сегодня, в День знаний, свои двери для учеников открыли 38 тысяч школ по всей России. Всего за парты сели свыше 17,5 миллионов учеников, среди них 1,5 миллиона первоклашек. Это данные Минпросвещения. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 13, а завтра в среду без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 3, плюс 5. И завтра днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
6: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: вами радио ВИСИ на 103.7 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Jim & Spoon Set Me Free», еще «Sixpence Non The Rich» и в самом начале «Сандра», спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
1: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция «Радио 7».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это Раша Хелена «Broken Angel». На часах 16:30, далее послушаем новый хит «Селин Дион», но прежде на радио Си новости.
1: Добрый день. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС заявил, что настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В Екатеринбурге ограничены подачи горячей воды на вторчереметы в Красноледске. Сегодня отключения начались на Уралмаше, сортировки и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т-Плюс, пишет Новый день. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычной на 1 градус. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Жена Лионеля Месси Антонелла Ракуцци прокомментировала в соцсети завершение его выступления за национальную команду Аргентины. Написала, что дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. Накануне Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 13. А завтра в среду без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 3, плюс 5. И завтра днем до плюс 21.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Парк Горького. На часах 16:42 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Никельбэк, еще Билавт, Свит Хэмони и в самом начале Скорпионс.
1: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.
7: Золотая коллекция Радио Си.
8: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
9: Здоровье – ключ к счастью.
10: Медицинский центр «Шанс».
9: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
10: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Это команда Никельбэк на радио 7 завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио 7 Юсундуренен через 7 Seconds. И перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Без одной минуты пять в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС призвал прекратить огонь на Украине. Через более чем 4 года настало время для полного и немедленного прекращения огня. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, цитирует Гутерреш агентство ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня, как на предварительное условие для начала переговоров с Киевом, и напомнил о том, что в 2022 году, после достижения договоренности в Стамбуле, Москва отвела подразделение от Киева, но столкнулась со срывом переговорного процесса, пишет газета.ру. Для въезда в Казахстан вскоре потребуется оформлять электронное разрешение и россиянам, и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Астаной. Об этом сообщил оператор цифровой платформы «Квазетта». Президент Токаев в конце июня подписал соответствующие поправки в закон о миграции. До 1 ноября система «Квазетта» работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения пока не является основанием для отказа во въезде в Казахстан. Стоимость оформления ЕТА составит около 800 рублей в российской валюте. Но если разрешение оформлять прямо на границе, сбор может вырасти почти до 1500 рублей. Окончательно тарифы пока не утверждены, пишет «Бизнес-газета». В городе Березовском будут судить 43-летнего индивидуального предпринимателя, который стрелял по подросткам из пневматического пистолета. Дмитрию Домрачеву предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в управлении СК области. Инцидент случился 6 июля в коттеджном поселке Европа-2. По версии следствия, мужчина из окна спальни своего дома начал стрелять по четверым школьникам, которые шли через его участок в соседний поселок. Один мальчик получил травму плеча. Мать одного из подростков после случившегося рассказала, что участок мужчины не огорожен, но ему не нравится, когда мимо ходят посторонние. Мужчине грозит до 7 лет заключения. В Свердловской области вступил в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нынче нельзя продавать с 22.00 до 9 утра. Комментируя закон, главврач областной наркологической больницы Антон Подубный сказал, что было много возражений с главным тезисом о том, что если люди захотят выпить, они найдут. Но цель новых ограничений в том, чтобы здоровые люди меньше употребляли спиртное. Кроме сокращения времени продажи, сегодня в День знаний в регионе действует сухой закон. Также ограничения введены 1 июня, в День защиты детей, и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. Актер Сергей Безруков признался, что посмотрел пиратскую версию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана. Народный артист сообщил, что фильм ему понравился, однако рекомендовать к просмотру картину он отказался, так как в кинотеатрах показывают нелицензионную копию. Также Безруков вспомнил 90-е годы, когда иностранные картины распространялись через видеосалоны. «Сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии», цитирует актера агентства ТАСС. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 3-5, днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю всем отличного настроения, даже солнечного, под стать от сегодняшней погоды. Вы в компании «Радио Си» слушаем великолепные хиты. У нас только что «Мумитроль», а дальше новинка «Dive into me». Это Алука и Халид на «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
4: ООО «Сималенд», город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. Гранд 122-660-002-3693.
5: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
8: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от 2 штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Восточная от Тверитина до Куйбышева. Отмечу Никольский переулок от Павловской до Донбасской улицы. Проспект Космонавтов стоит от Совхозной до Ломоносова. Также на Амундсена от Бардина до Волгоградской улицы затруднения. Бибеля стоит от Пехотинцев до Автомагистральной.
10: Радио Си. 103.7 FM.

0: Богемная, ну или богемская рапсодия, Queen на Радио Си, золотые хиты. Еще больше классной музыки дальше у нас через минуту Махмуд Архан. Слушаем песню Feel на Радио Си.
1: Реклама.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки СТЭПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати СТЭПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТЭБанк.
4: Учитываются покупки через СТЭПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО ТЭБанк 0+.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Наверное, по штрих-кодам переходов многие уже побежали в сторону дома. Все-таки финал рабочего дня, рабочего вторника. Всем прекрасного вечера. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». Для вас дальше Дармат Кеннеди, Kiss Me, а сейчас с новостями Людмила Гусева на «Радио Си».
1: Добрый вечер. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано, заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов, пишет Интерфакс. Пострадавшие от беспилотника многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые их возводили, пишет агентство ИАН, ссылаясь на РБК. Напомню, в понедельник обломки беспилотника повредили жилой дом в микрорайоне Уктус. Губернатор Паслер сообщил, что повреждены 3 дома и логистический центр, пострадали 4 человека. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили в Россельхознадзоре. Для регистрации нужно обратиться в госсветслужбу района или города. Регистрировать животных понадобится только, если их больше 10. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра, 2 сентября, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 5, а днем плюс 19-21.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Усыпляющий хит от ДДТ «Дождь» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Тем временем у нас сегодня прекрасная погода, особенно по осенним меркам. Солнце, голубое небо, прям красота. Дальше «Золотая коллекция», слушаем Lighthouse Family, также на Радио Си «Snap Rhythm is a Dance». А начнем «Золотую коллекцию» с «Modern Talking». Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Восточная улица от Тверитина до Куйбышева. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Березовский тракт от Барьерной до ЕКАДа. Космонавтов от Совхозной до Заречной. А Верхотурский проезд космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады. По магистралям самые загруженные – это Ленина к ВИЗу, космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей, а в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунчао, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: нами только что Lighthouse Family Run на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Милен Фармер, Дэн Лерю де Лондер на улицах Лондона. И совсем скоро музыка, понятная без слов, нас ждет знаменитая мелодия «Lily Was Here». Это Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
1: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до...

0: Мечтать летчик на радио Си золотые хиты. Мы к ним совсем скоро вернемся. Пока же слово нашему автообозревателю на радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Черри в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
1: Реклама.

0: Кубочные цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Желаю всем приятного осеннего вечера. Спасибо, что проводите его в компании Радио Си. У нас дальше Маккензи Аромба. Underwater.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: О, ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
1: В городе стало чуть посвободнее за минувшие полчаса, что радует. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Верхотурский проезд Космонавтов от

0: ИКАТа до ЖД эстакады, пробка на космонавтов от Индустрии до Заречной улицы, космонавтов опять же стоит от Мельковского переулка до Турбинной, Московская от объездной дороги до Волгоградской улицы, Восточную отмечу от Декабристов до Куйбышева, здесь скорость потока всего 3 км в час. По магистралям самые загруженные это космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Такой неторопливый и даже расслабляющий хит «Underwater» под водой Маккензи Аромба на радио Си 103.7 FM. Всем отличного финала рабочего дня. Слушаем классную музыку и дальше. У нас Танит Этикарам на старте «Twist in my sobriety» на радио Си.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламенция на сайте наш.дом.рф.
7: Дорогие земляки, в эфире ваш депутат Государственной Думы Андрей Кузнецов. Дорогие родители, уважаемые педагоги, сегодня День знаний. Принимайте поздравления. Чтобы дети росли умными, здоровыми и счастливыми. А для этого нужно очень много человеческой любви, тепла, внимания и терпения. Мы, партия «Справедливая Россия», желаем вам здоровья, мира и благополучия. И не забывайте, у справедливости уральский характер.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Кодекс на Радио 7, музыка, которую мы любим. Далее у нас новинка Die on this Hill, это Сиена Спиро, а сейчас Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишером. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Високосный год, метро, на радио Си, музыка, которую мы любим. Слушаем дальше Pink, перед этим хит Losing My Religion, что можно перевести как «выхожу из себя», ну то есть песня о состоянии, когда человек буквально на грани. Слушаем Ариэм, а начнем с «Берлин», нашу золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: Сегодня в Кировском. Масло Ирбитское. Крестьянское. 169,99 за 180 граммов от 2 штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 30 сентября 2026 года.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Восточная, Декабристов до Куйбышева, Верхотурский проезд, проспект Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады, Космонавтов стоит от Индустрии до Заречной, Репина, Крауля от остановки Визбульвар до Токарей, Космонавтов, отмечу, от Мельковского переулка до Турбинной улицы. По магистралям самые загруженные космонавтов из центра, Восточная к ЖД вокзалу.
1: Реклама.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Радио «Си». 103,7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
12: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюдо и
1: пространство. Увидели конкретные практические решения в отношении
2: слушаний по градостроительным вопросам. Я лично от имени фракции КПРФ выступал в законодательном собрании против принятия этих законов, потому что это очередной шаг в помощь строительным и коммунальным олигархам области. Объясните, пожалуйста, почему ваши партии считают, что можно не учитывать мнение людей по таким важным вопросам?
3: Денис Андреевич.
1: Мнение людей учитывается всегда. Мнение людей учитывается и при работе с депутатами, и при обращениях в непосредственно в региональное отделение партии «Справедливая Россия». Я уже говорил о том, что мы конкретно по мусороперерабатывающему заводу в Сестерте тоже огромную работу провели. Да, у нас текущее федеральное законодательство говорит о том, что при проведении публичных обсуждений это решение не является обязательным для администрации. Но это федеральное законодательство. И я в своем первоначальном выступлении говорил о том, чтобы его изменить, необходимо как раз стать депутатом Государственной Думы. Другого варианта, к сожалению, нет. Поэтому каждое обращение, которое поступает в партию «Справедливая Россия», которое поступает депутатам «Справедливой России», оно обязательно рассматривается. По каждому обращению мы проводим напряженную работу, и действительно нам есть чем гордиться, у нас есть определенные результаты.
3: Ну, то есть федеральный уровень и региональный нельзя путать, потому что
1: конечно,
3: региональный зависит
1: да.
3: от федерального. Хорошо. Ирина Маратовна.
4: Да, ну, мой ответ, наверное, будет повторять, поскольку мы уже возвращаемся к этой теме сегодня не первый раз. Я и мои коллеги уже отвечали, поэтому отвечу достаточно коротко. Здесь важно понимать, что когда мы говорим о полигоне в Сесерте, про который уже говорили, здесь же вопрос не в самом полигоне, да, и не в самом размещении его не именно под Сесертью, а мы говорим о самой необходимости решать проблему отходов екатеринбургской агломерации. Мы понимаем, что действующий полигон Северный, который у нас есть, он, безусловно, переполнен. Это объективность. Объективность, которую мы видим. Нас становится в Свердловской области все больше и больше, людей все больше и больше, и этот вопрос, безусловно, нужно решать, и решать какими-то экстренными методами, тоже про это мы уже сказали. Новый комплекс, который предлагали построить, он должен был включать сортировку до, если не ошибаюсь, 700 тысяч тонн отходов в год, и важно понимать, что на захоронение планировалось отправлять не только остатки после переработки. И поэтому, да, возможно, место выбора полигона, удачно или неудачно, здесь уже нет смысла рассуждать, потому что любое место рядом с жилыми домами, оно будет неудачным. Но давайте тогда ответим на другой вопрос. А что делать, если строить не там? То есть, ну, проблема не была решена, я повторюсь. Мы находимся мы тонем в мусоре в Екатеринбурге, в Свердловской области. И поэтому, друзья, да, не строим в СССР, но тогда строим где? Может быть, в центре Екатеринбурга или, не знаю, на Уктусе? Наверное, не хотелось бы.
5: Повторяйте губернатора Куйбышева.
3: Хорошо, все, разошлись. У нас по полминуты на заключительное слово каждому. Ну, давайте, Ирина Маратовна.
4: Да, друзья, напомню, меня зовут Ирина Виноградова, представляю сегодня партию «Новые люди». И главная мысль, что сегодня у каждого из нас довольно простой запрос. Дайте нам нормально жить и не мешайте делать нашу жизнь с вами лучше. Я не хочу обещать вам сегодня, что после выборов за один день исчезнут пробки, очереди к врачам, коммунальные аварии. Такие обещания всегда звучат красиво, но мы слышали слишком много раз. Я предлагаю другое. Давайте менять сами правила, чтобы за плохую работу был конкретный ответственный, чтобы деньги региона работали сегодня на нас, на жителей, чтобы предприниматели помогали расти, не штрафовали. А молодой человек знал, что он может построить карьеру здесь, в Екатеринбурге, на Урале, а не где-то далеко в Москве. И главное, что государство должно помогать людям, а не мешать. Потому что люди важнее всего. Партия «Новые люди», номер 6 в избирательном бюллетене. Спасибо, будем ждать вас на выборах.
3: Спасибо. Олег Сергеевич.
2: Уважаемые земляки, в заключение дебатов хочется сказать две вещи. Во-первых, если вы сомневаетесь, принимать участие в голосовании или нет, учтите, что низкая явка – это именно то, что ждет от нас с вами власть. Потому что каждый незаполненный бюллетень – это фактически голос за единую Россию. Очень важно сделать это именно 20 сентября, в последний день голосования, и не на госуслугах, а на избирательных участках. И второе, я призываю смотреть на конкретные дела. Все эти 5 лет депутаты КПРФ единственные отстаивали интересы жителей в областной думе. Мы единственные голосовали в ваших интересах по всем принципиальным вопросам и откликались на каждое обращение в наши приемные. 20 сентября пора сделать правильный шаг от выживания к развитию и справедливости. Вместе вернем России будущее.
3: Спасибо, Денис Анатольевич.
1: Дорогие друзья, с 18 по 20 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области и депутатов Государственной Думы. Я призываю вас не быть равнодушными. Я призываю вас не думать, что за вас кто-то что-то решит. Помните, важен каждый голос. Только вместе мы можем многое изменить. Я прошу вас обязательно прийти на избирательные участки и отдать свой голос за партию «Справедливая Россия» и представленных этой партией кандидатов. Вы знаете, что работа

0: депутата оценивается не по количеству розданных на улице агитационных материалов и не по количеству размещенных баннеров. Вы знаете, что Центр защиты прав граждан и депутаты «Справедливой России» работают с каждым обращением. И мы знаем, что если у человека возникла проблема, и он не знает, как ее решить, он обязательно получит помощь от партии «Справедливая Россия». 18 сентября голосуем за партию «Справедливая Россия», жители 10 округа, за Дениса Хованцева.
1: Спасибо большое. Это были дебаты на Радио Си. До свидания.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы. Опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги. Вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
2: Золотая коллекция. Радио Си.
5: В этом выпуске с нами Never Green, Скорпы. Ну а начнем с песни, которая изначально была написана для мюзикла «Шахматы». Но, как мы понимаем, вышла она далеко за пределы этого мюзикла. Получился настоящий хит «One Night in Bangkok» Murray Head на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
6: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Нелли Фуртадо на радио Си «Золотые хиты». Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот прохладный осенний вечер. Завтра, кстати, у нас должно быть чуть потеплее, до плюс 21, а в четверг синоптики обещают аж до плюс 24, так что ждем комфортной погоды. А много классной музыки у нас впереди, например, на старте Eurythmics, Madison Mars и сейчас хит 98 года от Александра Маршалла «Орел».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Робби Уильямс, Хадвей, с вопросом «Что ж насчет меня? What about me?». А начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Элтона Джона. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

Это Робби Уильямс на радио Си в золотой коллекции часа. На старте «Моби Послен» эта песня откроет романтический вечер. Буквально через пару минут покажем музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни «Прости мне этот детский каприз» Поль Мориа.

0: В Екатеринбурге 10 вечера, вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 5, а днем в Екатеринбурге плюс 19-21.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: надеюсь, и романтический вечер. Мы только что послушали Celine Dion «All by Myself». Даррен Хейс на старте «Insatiable», а сейчас время гороскопа. Его подготовила Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить, у вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других, они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт, ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги. Вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи. Остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы. Полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас разберемся, что нам завтра, 2 сентября, ждать от погоды. Обещают синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 3-5, днем плюс 19-21.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся 2 сентября в среду. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте послушаем классную мелодию «I love you much too much». Это «Сантана».